Далеко, смотрю глазами, в танце кружу до утра. Манят руками сосны на очах. Поднялись дымом, хороводы закружили. Текущим дымом камни подо мной. Разбит лупами, берегу несутся тени. Черными огнями лица светят, яркие костры. Небо поднимается,